0: ам ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани вынью гоп-гоп-гоп.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити юньо о радио.
1: Бульбими.
0: Ям ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани вынью гоп-гоп-гоп.
2: Бимар мэ пачо.
0: Ити юньо о радио.
3: Lango Indigenous Hip Hop would like to recognize the great work of the late BP, yeah. Who is so far the R&B god in the sub-region.
4: For sure.
3: Lango in-

0: Ийм яг гэрээр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио. Ийм яг гэрээр гуаро.
1: Мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.